0: здорово и прекрасно, что я есть на этом свете. И ты.
1: И ora, in appendice.